0: Значит, что флаг черный выбираете? Флаг черный от
1: 12.
0: Выбирайте, выбирайте, я жду.
2: Валер, давай, выбирай, выбирай.
0: Платформа наверх.
3: 19.
0: Всем спасибо, конец тренировки, конец связи.
3: La plateforme en haut. Merci pour l'entraînement. La fin de la liaison. La fin de la liaison, je veux dire.
4: L'entraînement est fini.
3: Oui.

0: Александр.
1: Александров и сон Сюрно, и Александров.
0: Я дублировал их.
2: Да, я уже вас представляю.
1: Да.
2: Вот экипажа.
0: Там летал.
2: И ля с этим увола.
0: Да, с Абдул-Ахад Мамандом.
2: А Абдул-Ахад Мамандом.
0: Абдул-Ахад Маманд, представитель Афганистана.
2: Где? Вот
1: это? А, вот он одикасил экипаж бельгия, и ля с этим Афганистана.
2: Абдул-Ахад
0: Маманд. Абдул-Ахад Маманд, а справа Поляков, врач Поляков.
2: И Друата Силю, медсен Полякова.
0: Это когда летали Титов и Муса Манаров в течение года.
2: Quand c'était Monsieur Titov et Moussa Manarov, ils étaient sur l'orbite durant toute l'année, comme ça.
0: И вот когда они уже летали 9 месяцев, врач должен был проверить их состояние, здоровье. Могли
2: après,
0: они продолжать si, дальше полет? И
2: après 9 mois de vol, il était nécessaire d'appeler le médecin pour que ce médecin voie si c'était possible de continuer le vol.
0: Вот, и мы пришли экспедиция посещения к ним.
2: И alors c'était une expédition qui s'appelait l'expédition de visite.
0: Выполнили программу советско-афганскую.
2: Nous sommes arrivés de les voir. Nous avons exécuté ce programme soviéto-afghane.
0: Полякова оставили на борту.
2: Nous avons laissé monsieur Полякова sur le bord pour au bord pour continuer des
0: Тогда на борту было осталось 3 космонавта: Титов, Манаров,
2: космонавт
0: sur
2: le bord.
0: Полякова. А мы вернулись назад.
2: Титов как?
0: Владимир Титов. Муса
2: Манаров
0: и Поляков.
2: И месье Полякова.
0: А мы вернулись на
2: Землю. И nous sommes retournés sur la Terre.
0: Правда, с большими приключениями.
2: Мы avec de grandes aventures, mais ça c'est autre chose.
0: Ну нормально.
2: Mais ça c'est bien.
0: Главное, мы на Земле.
2: Voilà, nous nous trouvons sur la Terre quand même.
3: Mais monsieur космонавт?
2: А вы сами космонавт?
4: Ну, я же вам.
0: А это кто?
4: Я же вам называла. Он, по-моему, не очень.
2: Владимир,
0: да? Пожалуйста.
4: Похож?
0: Летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза. Выполнил 3 космических полета.
2: Je suis deux fois héros de l'Union soviétique. J'ai fait 3 vols космических.
0: Два из них длительные, один короткий.
2: Je fais deux vols comme ça, long et un vol court.
5: Один из самых длительных выходов 175 минут.
0: Да, 175 минут. Я много выходил.
5: Нет, вы много не ходили,
2: но мы стояли.
0: J'ai
2: sorti trois fois dans le vide.
0: Так что сбрасывал антенну КРТ.
2: J'ai lancé l'antenne KRT, puis j'ai mis une batterie solaire supplémentaire. J'ai fait beaucoup de choses.
0: Я наработал много в космосе.
2: Je travaille beaucoup dans le cosmos.
0: И сейчас нахожусь на подготовке.
2: Et maintenant je me prépare toujours.
4: Vous préparez toujours.
2: И все время готовитесь.
0: Да.
2: Oui.
0: Сейчас вот на ночные полеты иду на самолеты.
2: Maintenant je vole dans des avions. Oui. Les vols de nuit.
0: Я спасатель.
2: Comment dire, je suis sauveur. Les personnes qui sauvent, comment ça
0: Я все время